0: ЖС радиосында. Айттым сәлем тыңдарман, таңғы бағдарламасы.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что вы, ребятушки, как вы? Мы сегодня уже какой? Уже третий рабочий день переживаем.
0: В ожидании.
1: На этой неделе. Как там говорят, если три дня подряд спать сильно хочется по утрам, то это среда, да?
0: Маленькая пятница.
1: Ну да, радостные новости в этом тоже есть.
0: Да-да-да. Ну что, друзья, мы как всегда с вами эту неделю, по крайней мере, мы с вами будем, так что, ну, потерпите нас.
1: Соберитесь, да, порадуйтесь, кто-то потерпите, ну, а там потом уже будете и вы от нас отдыхать,
0: и мы от вас отдыхать, да.
1: Мне кажется, это самый долгожданный отпуск.
0: Кстати, да, с каждым днем все тяжелее и тяжелее просыпается.
1: Да, просыпается. Будто, кто просыпается, непонятно,
0: как
1: кто просыпается.
0: Как будто организм уже такой готовится, знаешь, как будто бы, слушай, а по плану разве у нас не отпуск? Я такая, нет, брат, да. Собирайся на работу. Я со своим организмом брата разговариваю, вот так вот.
1: Мы просто с понедельника с тобой начали готовиться к нашему отпуску, и поэтому, мне кажется, раньше времени организм уже такой, ну что вы там?
0: Когда там уже?
1: Ну уже давайте, завязывайте. Ну,
0: да.
1: Ну ничего.
0: Сегодня мы с вами много чего интересного сделаем здесь в эфире Радио НС. Конечно же, поиграем в классные игры, разыграем классные подарки, послушаем много классной музыки, куда же без нее, и много полезной информации послушаем.
1: Да, но еще, конечно, не забываем о том, что есть прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. На нас можно посмотреть, точнее, прямо сейчас на нас посмотреть не можно, а через несколько минуточек я все починю, и все у нас будет, да, не переживайте, все мы будем вместе.
0: Ну, а мы начинаем, всем отличной среды, погнали,
1: доброе утро.
2: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Как обычно, утро начинается с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых пока еще нету в нашем утреннем плейлисте.
1: Но это легко поправить. Эти все действия остаются за вами, поэтому прямо сейчас переходите уже в телеграм-канал Радио НС. Не забудьте подписаться. Буквально совсем скоро появится и песня, и голосовалка, и очень важный хэштег «Июль 2026». Кликните по этому хэштегу, вам будут доступны все песни, которые мы в этом месяце уже послушали. Тем более, что послезавтра мы подведем итоги, финальные итоги июля, и узнаем, какая песня, по вашему мнению, заслуживает попасть в наш плейлист.
0: Да. Ну а сегодня мы с вами слушаем трек, популярный сингл казахстанской певицы и актрисы Камшат Жолдыбаевой, выпущенный в 2017 году. Песня называется «Тагда сюй». В переводе означает «Люби снова». «Люби еще раз». А ну-ка еще раз.
1: Эх, раз. Еще раз.
0: Да. И как раз эту песню мы будем сейчас слушать в эфире. Погнали.
1: Давай. Начинайся.
0: Во, пошла.

Сандықпын, қорықпай ашуға бір алсаң.

0: смысл проголосовать «за» в нашем телеграм-канале «Радио НС». Переходите туда и вы, и оставляйте свой голос тоже, он очень-очень важен.
1: Да, ну а в пятницу мы подведем итоги месяца и узнаем, какой же трек у нас наберет большее количество голосов. Mm-hmm. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш», и впереди я расскажу, сколько одежды нужно человеку для счастья. Oh-oh. Не пропустите.
0: Давай. Шоу «Беш».
2: На радио МС. Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: часов 15 минут в Казахстане, друзья. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненько вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, сколько одежды нужно для счастья. Самые большие любители одежды, оказывается, это американцы. Американцы, ага. Да, у многих женщин более 350 вещей. В Европе гардеробы обычно скромнее, а настоящими минималистами считаются японцы. Около 10 футболок и всего по 5 пар обуви. При этом психолог напоминает, что количество вещей ничего не говорит о человеке. Большой шкаф – это не проблема, повод задуматься появляется только тогда, когда покупки становятся способом справиться со стрессом, а одежда таки остается висеть с бирками в гардеробе. Вот так вот.
1: Знаешь, я что поняла? Я могу, ну, человек, наверное, 15-20 японцев у себя приютить.
0: Так.
1: Ну, судя по моему количеству.
0: С их вещами?
1: Нет, с моими вещами. Судя по моему.
0: У тебя меньше?
1: Нет, я могу их человек 15 приютить, и им всем хватит.
0: Ага. Ты... А, ну все, одеть хочешь их.
1: Да, я готова. Японцы, свяжитесь со мной.
0: Японцы?
1: Я как раз не знаю, как попрощаться.
0: Call me. Я не знаю, read me или read me, это не то.
1: Write
0: me. Вот, короче, свяжитесь с нами, в общем, одним словом.
2: Улимы.
1: Впереди у нас гороскоп. Гороскоп, не пропустите.

тебе хочется поработать. Ляг, поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш» на радио

0: 7:23 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 29 июля, среду.
1: Итак, Овны, чужая спешка сегодня не заразит вас. Пока остальные будут метаться между делами, вы спокойно выберете одно дело, и именно оно окажется самым важным.
0: Тельцы, появится желание вернуть в день что-то, что когда-то приносило удовольствие. Иногда старая привычка заслуживает второго шанса, если она делает жизнь теплее, а не удобнее.
1: Близнецы, кто-то задаст вопрос, на который невозможно ответить сразу. Не потому, что он сложный, просто он заставит посмотреть на себя под новым углом.
0: Раки, обычный день вдруг начнет складываться удачнее именно после того, как вы перестанете ждать от него чего-то особенного.
1: Львы, все самое интересное пройдет без громких слов. Настоящее взаимопонимание сегодня узнается по коротким взглядам, а не по длинным разговорам.
0: Девы, неожиданное изменение планов освободит место для занятия, которое сначала покажется случайным, а потом станет главным событием дня.
1: Весы, рядом окажется человек, который умеет радоваться чужим успехам без тени зависти. Такие встречи всегда оставляют приятный след.
0: Скорпионы, один незавершенный разговор наконец перестанет тянуть внимание. Не потому, что появится ответ, просто исчезнет необходимость его искать.
1: Стрельцы, знакомое место подарит ощущение, будто вы оказались там впервые. Все дело в деталях, которые раньше проходили мимо.
0: Козероги, сегодня не придется никому ничего доказывать. Именно это подарит редкое чувство внутренней свободы.
1: Водолеи, случайная фраза, услышанная краем уха, подтолкнет к мысли, которой раньше просто не находилось места. Иногда самые полезные идеи приходят без приглашения.
0: Рыбы, чужая серьезность сегодня будет вызывать у вас улыбку, а не желание спорить. Легкость окажется заразительной и быстро изменит атмосферу вокруг.

0: 7:27 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, и мы уже готовы объявить тему для Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их на наш WhatsApp 8775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре внезапно, молниеносно, я бы сказала, мы решили вдруг обсудить. Если бы вы могли взять только одну вещь, один какой-то предмет из 90-х, 2000-х годов, что бы это было?
0: Будет интересно. Давай соберем, так сказать, мысленно вещи из 90-х, из 2000-х.
1: Поностальгируем.
0: Поностальгируемся.
1: Поиграемся.
0: Go.
1: Поплачем.
0: Ждем. Ваши голосовые присылайте.
2: На радио МС.
1: А еще совсем скоро мы расскажем, как выиграть два билетика на Рахат-фест в Астане.

0: больше половины восьмого на наших часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Mm-hmm. И впереди у нас будет битва за два билетика на Рахат Фест в Астане, который состоится уже 1 августа.
1: Да, там будут крутые исполнители, такие как группа «Градусы», группа «Fly Project», «Енелик» будет, «Белучи» и «Крайм Волшебник». И много чего интересного вас там, друзья, ждет.
0: Ну да, там будет музыка, лето, свобода, яркие эмоции, вкусная еда и, надеюсь, хорошая погода.
1: Игры, конкурсы с подарками. Все, как мы любим.
0: Да, конечно, но, к сожалению, нас там не будет. Зато можете попасть туда вы. А для этого прямо сейчас отправляйте свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: Да, нам нужны два участника. В заявке обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио МС.

0: свою.
1: Ну, те, кто нас давно слушают, те, кто нас давно знают,
2: знают, что сейчас... я не выспалась.
1: Да, и подожди ты, ну, сейчас битва будет у нас. Битва в эфире Радио НС. Борется ребята у нас за 2 билетика на Рахат Фест в Астане 1 августа. Классная тусовка, классные хедлайнеры фестиваля, море музыки, позитива,
2: еды,
1: энергии, драйва. Еды, конечно, да, тоже куда же без нее.
2: Ну и ваша задача максимум сейчас, ребята, разбудить тех, кто не выспался сегодня. С нами сегодня играет Каби из Астаны. Каби, доброе утро.
1: Доброе утро, Каби.
3: Всем привет, всем привет.
2: Привет, привет. И Марина из Щучинска. Марина, доброе утро.
1: Доброе утро, Марин.
4: Доброе утро.
1: Ну что, ребятки, ну что? Вы поете, мы все, собственно, голосуем за вас в телеграм-канале Радио НС. Поэтому, если кто-то еще не подписался, бегите скорее туда, как только ребята отпоют. Сразу, уфу, какое слово, сразу голосовалка появится. Ждем, в общем.
2: Хаби, ты был первый на рандоме, сразу с тебя начнем после гонга.
3: На-на-на-на-на-на-на-на, на большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На-на-на-на-на-на-на-на-на, на большом воздушном
1: шаре
3: мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето.
1: Кротяк.
2: Молодец.
1: Отлично получилось. Мариночка, ну соперник у тебя серьезный. Я думаю, что придется тебе постараться. Ну ты готова?
4: Готова.
2: Давай.
4: А ты опять сегодня не пришла. А я так ждал, надеялся, верил, что за занят опять колокола, колокола, и ты войдешь в распахнутые двери, что за занят опять колокола, колокола, и ты идешь в распахнутые двери.
1: Аж взрыгнуть захотелось в какой-то момент,
2: да,
1: если честно.
2: Честно, прям, не знаю эту песню.
1: Прям прочувствовала. Это старая добрая песня. Ты такая,
2: Марин, сорян, мы не смогли подпевать тебе, как мы сделали это с Хаби. Но, как
1: да,
2: говорится,
1: с Хаби мы, ага, там,
2: все песни спеты.
1: Если бы мы вот это вот подпевали Марине, да, и вот это тоже, да, кстати, было с нас. Если бы вот это подпевали Марине, мне кажется, мы бы вообще все испортили.
2: 100%. Ну что, голосовалка висит уже в телеграм-канале Радио НС. Друзья, заходите, подписывайтесь и, конечно же, голосуйте. Все зависит от вас. Кому же сегодня достанутся 2 билетика на Рахат Фест?
1: Ребятки, ну а вы с линии не отключайтесь. Вместе послушаем песню и вернемся подводить итоги.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: спою.
1: Ну, слушайте, я надеюсь, что все потрудились на славу, пока звучала песня, все голосовали в телеграм-канале Радио НС, потому что игра «Сейчас спою» у нас уже прошла, и Каби из Астаны, и Марина, и Щучинска спели уже свои любимые песни.
2: Ну, а мы еще все-таки имеем такую возможность буквально вот полминуточки потянуть время, чтобы вы, если не проголосовали, да, проголосовали сейчас обязательно. Угу. Ну, и на кону у нас два билета на Рахат-фест 1 августа, Астана, зона отдыха. Сейчас я смотрела зону отдыха. Кстати, прикольно.
1: Зона очень отдыха. Красивая зона отдыха.
2: Но это не реклама зоны отдыха, чтобы вы понимали. Бей Борыс она называется. Uh-huh. Начало в 14:00. Билеты во всех кассовых операторах. Ну и, конечно же, у нас сейчас спою.
1: Да, и впервые этот фест будет проводиться в Астане, так что обязательно нужно туда попасть. И uh-huh. наши сегодняшние звездочки Хаби из Астаны и Марина Щучинска с нами на линии. Ребят, еще раз привет.
2: Доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе.
2: Что-то как будто
1: а они, такие скромные.
2: Они погрустнели с того момента, когда мы песню слушали.
3: Напелись.
1: А мы хотим еще.
2: Ну, давай не перебарщивай. Тут что-то эфирное время не резиновое, да, и голосовалка уже как будто тормозить нужно.
1: Ладно, да, тормозим нашу голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кто из ребят идет на Рахат-фест.
2: Слушайте, но я вижу, что не зря мы время тянули,
1: да?
2: Потому что на самом деле доголосовать многие успели.
1: Молодцы.
2: Битва сегодня была интересная и со счетом 76-24 побеждает Марина Ищучинска.
1: Марина, поздравляем тебя.
2: Готовься 1 августа зажигать в Астане на Рахат-фесте, снимай сторис и отмечай нас в Инстаграм, потому что, ну, к сожалению, нас там не будет, а ты будешь, поэтому сними нам все это обязательно.
1: Поздравляем тебя.
5: Спасибо большое.
1: И не забудь, пожалуйста, оставить кружочек там же в комментариях, потому что наши радиослушатели, которые голосовали за тебя, они прям будут ждать, они от нас не отстанут.
2: Да-да-да, вон уже какой-то счастливчик пишет. Марина, кружочек с вас. Все-все, угу. Мы передали ваши слова, не переживайте.
1: Да. А Хаби, а ты не расстраивайся, у нас еще есть пару дней, мы еще можем, вернее, ты можешь еще попасть в наш эфир и, так сказать, отпеть еще раз. Почему бы и нет?
3: Спасибо.
1: Хорошего тебе дня.
3: Попробую.
1: Марин,
2: отправляйте. Спасибо. Главные заявки.
1: Да, Марина, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
6: Ақштағы ең қауіпті жұмыс Аляскада теңіз шаянын аулау.
0: Жарнама.
7: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
8: Дайындаған Трет Медиа Групп Әділет партиясы қыбы сайлау қорының қаражаты есебінен төлен. Тапсырыс беруші Нұтты Мыңжасаров.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: Рубеж на радио НС продолжается. 8:01 в Казахстане. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, ребят, 2 часа у нас с вами еще есть. А это значит, что в ближайшее время мы много всего интересного обсудим.
0: Так.
1: Кстати, расскажу вам кое-что интересненькое про Дастана Сатпаева, нашего прекрасного соотечественника.
0: Отлично. А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем «Код судьбы» от Джазиры Сербаевой. Не пропустите. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, если бы вы могли взять только одну вещь или предмет из 90-х, 2000-х, что бы это было? Будет интересно послушать.
1: Ну, а еще в этом часе 20 литров бензина у нас будет на кону в игре «Пит-стоп».
0: А еще у нас есть игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат. В следующем часе обязательно поиграем и попробуем взломать банкомат, где сейчас лежат целых 30 тысяч тенге.
1: Ну, а также не забываем о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС».
0: Машем вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беж» на «Радио НС». Доброе утро!
1: Доброе утро!

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И значит, вот что вчера случилось. Дастан Сатпаев забил первый гол за Челси. Матч прошел в Австралии.
1: Ну, аплодисменты!
0: В принципе, в нашем 17-летнем казахстанце, я думаю, никто не сомневался. Но событие однозначно, которое надолго запомнится и ему, и нам всем. Ну и в целом, как говорят различные критики, форвард поразил ворота хозяев, поле на 7-й минуте поединка, и это было мощно. Выстрелил он в девятку. Не знаю, что значит в девятку. Может, Лимби Мурзина нам...
2: Тоже не знаю. Ну, гол был.
0: Ну, короче, он красавчик. В общем, молодец, Дастан Сатпаев. Мы тобой гордимся. Развивайся, и пусть твое имя приносит славу не только тебе, но и всему Казахстану. Да. Мы за тебя болеем.
1: Ну, вот. На самом деле, вчера весь Казахстан об этом радовался, шумел. Челси победил, да, Дастан Сатпаев забил свой гол. Еще бы коммуналку кто-нибудь оплатил. Тогда жизнь бы вообще удалась.
3: Началось. На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 29 июля, среда. И чего нам ждать от сегодняшнего дня? Конечно же, нам расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, 29 июля, среда. Сегодня нас ждет полнолуние в Козероге, кульминация месяца. Это время зрелых решений, ответственности и оценки того, что удалось создать своим трудом. Хороший день для важных рабочих встреч, обсуждения карьерных перспектив и завершения значимых этапов. Полнолуние усиливает эмоциональный фон, поэтому не удивляйтесь, если люди вокруг вас будут реагировать более остро, чем обычно. Сегодня лучше избегать выяснения отношений, не принимать решения в состоянии раздражения и не перегружать организм. Спокойствие, выдержка и здравый смысл помогут использовать мощную энергию этого дня себе во благо. Ну и гипертоники, тоже следите за своим состоянием. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем эфир. И впереди любимая наша рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы в «Не хабаре» обсуждаем, какую одну бы вещь вы бы взяли из 90-х, 2000-х в нынешний момент. И, собственно, почему?
0: Я бы взяла вот эти кроссовки. Помнишь, на платформе подошве такой мощной. Я бы их сюда в наше время взяла бы. И чтобы они были снова в тренде. Хотя мне на эти тренды, знаете, по барабану.
3: Если я найду, с платформой красивые.
0: Еще больше они были, еще больше, еще мощнее.
3: Да. Объемные, да,
0: если я найду, я обязательно возьму и буду носить.
3: Если вы найдете, то Лиме Бимурзиной скиньте обязательно ссылочку, да, человек пойдет, порадуется, возьмет. Ну что, а я расскажу в следующем часе.
0: Ждите.
3: Что я взяла бы. У меня там все сильно хитрее.
0: Интересно. А вы присылайте уже сейчас голосовые по номеру 775-106-2011.

0: А ты живешь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, готовы послушать голосовые?
3: Готовы. Да. Мы сегодня обсуждаем, какую вещь из 90-х, 2000-х вы бы взяли в сегодняшний момент с собой.
2: Угу. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011. А мы с вами слушаем те, которые пришли к этому часу. Погнали.
4: Давай.
2: Сейчас они там поболтают.
5: Ага. Привет, Лима, привет, Ксюха. Я бы, наверное,
3: доброе утро.
5: Привет. С 80-х, 90-х забрал бы магнитофон «Романтик».
2: А-а-а.
5: Воспоминания хорошие.
2: Хорошие, да?
3: Ну, мне кажется, его и сейчас
5: вам
3: можно найти.
2: Найти можно.
5: Хорошего отпуска.
3: Спасибо.
2: У нас где-то в Балхаше...
5: И хорошего, удачного дня.
2: Спасибо большое, огромное. В Балхаше где-то в сарае точно лежит.
3: Правда, не знаю, рабочий или нерабочий. Человеку. А тут не говорилось, рабочий он хочет забрать
2: вот,
3: или нерабочий.
2: Не уточняли.
3: Привези, да, там желание исполнено.
2: Да-да-да, идем дальше.
6: Доброе утро, мое любимое радио.
2: Привет.
3: Доброе
6: Здравствуйте,
3: утро.
6: Здравствуйте, девочки.
2: Привет-привет.
6: Если бы у меня была возможность взять что-то с 90-х, угу. Я бы взяла комплект своих виниловых пластинок. У меня был полный комплект... выступлений Высоцкого.
2: А вы что, их, получается, выкинули? Как можно такой раритет выкидывать?
3: Ну, может, где-то при переезде потерялся, но я не
2: Кстати,
3: знаю.
2: Да, бывает. Блин, где моя кофта?
3: А где моя майка красная?
2: Ладно, идем дальше.
7: Сохранил легко и просто. Я кастет из 90-х. Пусть в кармане там пылится. Может быть и пригодится.
2: Скажу вам по секрету.
3: Лучше бы, чтобы не пригодилось.
2: Скажу вам по секрету, когда Ксюша мне объявила тему за эфиром первый раз, я подумала тоже, почему-то о кастете. Почему, не знаю.
3: А у тебя есть кастет?
2: Вопросов не задавайте, не спрашивайте. Идем дальше.
8: Ладно. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
2: Привет.
8: Как вы?
2: Девочки,
8: с наступающим отпуском.
2: Спасибо большое.
8: У меня тоже в августе.
3: Крутой, мы тебя потеряли.
8: Теперь по поводу темы. Что бы я взял из 90-х, если касаемо предмет. Однажды мне подарили нож, ручка из слоновой кости, а лезвие с кровопотеком. Очень дорогой, и вообще такие ножи незаконные. Вот этот нож у меня украли. С удовольствием сейчас принес бы сюда и продал бы за большую-большую сумму. Очень хороший нож.
2: Продал бы. Как вы?
3: Ой, не могу. Хорош.
2: Идем дальше. Кстати, не пропадай, у тебя же еще отпуск не начался.
3: Да, так-то у тебя еще 2 дня с нами, понял? По регламенту четверг-пятница, чтобы был в Нехабаре.
2: Да-да-да.
3: Что за дела?
9: Как дела, девчата?
3: Сразу слышно, в каком настроении лужик.
9: В эфире человек, который слово отпуск.
3: Доброе утро.
9: Слышал, но не знает, что это означает.
2: А ладно, ничего страшного.
9: Я бы из 90-х взял бы все.
2: Все?
9: Нельзя, да? Только одну вещь. Тогда можно меня как вещь туда перекинуть обратно в 90-е?
3: И что ты делать будешь? Ты же маленький.
9: Лучшие
3: там
9: были времена.
2: Да. Кстати, да, расскажи, странные, что ты там будешь делать.
3: Странные у тебя желания.
2: А вдруг сбудутся?
3: Ну, таки да, но надо тогда желание говорить прямо, а не перекидываться в 90-е. Мы тут вообще наоборот из 90-х и 2000-х себе сюда возвращаем. А ты как-то это...
2: Ой-ой-ой.
3: Я от возмущения тут
2: крыльями
3: махала.
2: У нас стучится следующее голосовое. Давайте послушаем.
10: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
10: Ой, я бы взял с собой все кассетники. Кассетный видеомагнитофон. Кассетный аудиомагнитофон, на который, кстати, записывал именно с Радио НС все песни, которые играли. Ставил специально на паузу. И когда песенка, которая мне нравилась, я снимал с паузы, записывал и был довольный, потом прослушивал несколько раз.
3: Да-да-да.
10: Всем прекрасного дня.
2: Как это мило.
3: Прекрасные были времена, когда мы реально с радиоэфиров ловили себе песни, потому что кассеты, особенно с новыми треками, стоили
2: их не
3: дорого.
2: Было, да.
3: Не, ну они были пиратские, но типа всегда же их дороже продавали. И ты понимаешь, такой, блин, придется с радио.
2: А я знаешь, что записывала?
3: Закатывать.
2: Не песни, а диджеев, ведущих записывала, что они говорят.
3: Нет, их я не записывала. Вот эти сообщения с пейджера я не записывала. А песни, да, это вот прям фетиш был. Еще же надо было всегда, мы подлавливали этот момент, чтобы ровненько песня зашла и вышла. Да.
2: Вот такие вот голосовые сообщения к этому часу, друзья, и вы тоже присылайте, рассказывайте, что бы вы взяли с собой в наше время из 90-х или из 2000-х. 8-775-106-2011 наш WhatsApp-номер.
0: Не хавар!
1: Не хавар, родной!
0: А ты живешь, не хавар!
1: Не хавар!
3: Кстати, дайте нам пару минут, и мы расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8.33. И мы уже ждем ваши заявки в нашу постоянную игру «Пит-стоп».
1: Да, там мы разыгрываем 20 литров бензина, и нам, как обычно, нужны два участника. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В сообщении обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

Așa, și Calopturada. Muzică până la randii.

о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанейка, бренджколонг, полный бак.
2: Пит-стоп в шоу Беш на Радио НС.
3: 20 литров бензина каждый будний день у нас на кону в игре «Пит-стоп».
4: Угу, и у нас, как всегда, есть два участника. Сегодня это Ербол из Павлодара. Ербол, привет.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, девчонки.
4: Привет-привет. И Ералы из Алматы. Ералы, доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Пришло утречка всем.
4: Доброе привет. Утро. Ералы такой на расслабоне. Мне показалось, или ты в отпуске? Какой-то вот пахнет отпуском.
6: Да-да-да, вот.
4: Мод.
6: В отпуск.
3: У Лимы вот. Уже нюх заточен просто на отпускных товарищей.
4: Я уже примерно представляю вайб по голосу. Примерно так же я буду разговаривать.
3: Ну, ничего, сейчас нам надо всем собраться, потому что впереди у нас три вопроса в игре «Пит-стоп». Все ответы числовые. Тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый получит по одному баллу.
4: Парни, мы вам желаем удачи и начинаем игру.
3: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Тараза в Атырау. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Ербол, как ты думаешь?
5: Ну, из Тараза в Атырау, думаю, где-то примерно плюс-минус 1000 с чем-то.
3: Сколько? Цифра нужна точная.
5: 1100.
3: 1100. Ответ принят. Ералы, твой ответ.
6: 2000.
3: 2000. Ответы приняты, и мы идем дальше.
4: Ребята, теперь скажите, пожалуйста, сколько железнодорожных переездов у нас будет по дороге из Тараза в Атырау, Ералы?
6: Ну, давайте.
4: 5. Хорошо, твой ответ принят. Ербол?
5: Из Тараза в Атырау, думаю, примерно 8.
4: 8. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
3: Ребятки, но мы с вами добрались до Атырау. Конечно, первым делом мы хотим включить волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Атырау? Ербол, как ты думаешь?
5: 102.3.
3: 102.3. Ответ принят. Ералы, твой ответ?
6: 103.2.
3: 103.2. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами едем на машине из Тараза в Атырау, нам нужно преодолеть 2290 километров, и здесь Ералы оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем!
4: Второй вопрос звучал так. Сколько железнодорожных переездов по дороге из Тараза в Атырау? Правильный ответ – всего лишь 3, и здесь Ералы тоже был ближе.
3: Браво! Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Атырау. Правильный ответ – 104.4. И здесь тоже Ералы оказался ближе. И со счетом 3-0 бензин сегодня остается в Алматы.
4: Знаток получается? Молодец. Поздравляем тебя.
6: Ура.
4: Так скромненько. Ура.
3: Боже, что за мужчина.
4: У него энергосберегающий режим, он в отпуске.
3: Да, уже должен включиться на секундочку, так-то мигнуть, как лампочка, перед тем, как она сгорит, и все, и нормально. Ербол, ну а ты, пожалуйста, не расстраивайся, отправляй нам свои заявки еще. Павлодар, супер-классный город Павлодар, большой привет.
4: Да, огромный привет от меня тоже, не только от Ксении. В Павлодаре ни разу не была, но очень интересно побывать.
3: Очень классный город.
4: Вот, хорошего дня вам желаем. Приедем обязательно. Ералы, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина.
3: Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов ровно в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ребята, у нас с вами час впереди. Нужно много всего успеть. И в ближайшие минуты мы повторим гороскопчик для всех тех, кто по классике проспал его в 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, с удовольствием продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И расскажите, если бы вы могли взять только одну вещь, или предмет какой-то интересный из 90-х или из 2000-х, чтобы это было. Рассказывайте, не стесняйтесь. Нехабар впереди будет обязательно. А потом же скучать будете.
4: Конечно. И точно знаем, что скучать еще будете по большому кушу. В этом часе мы обязательно поиграем. 30 тысяч тенге.

0: вас на кону. Не пропустите этот момент.
1: Ну и, конечно же, по трансляции будете скучать. В трансляции мы сидим.
0: Да, я хотя обычно крашусь. Я не успела в 8 накраситься, как всегда это бывает. Поэтому
1: мастер-класс.
0: Давайте заглядывайте.
1: На сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Ждем вас и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро. Шоу «Беш».
2: На Радио НС.

0: нас 9.08 на часах, на календаре 29 июля, среда, и мы помчали по всем знакам зодиака.
1: А нас слышно?
0: Конечно!
1: Отлично!
0: И даже видно!
1: Овны, чужая спешка сегодня не заразит вас. Пока остальные будут метаться между делами, вы спокойно выберете одно, и именно оно кажется самым важным.
0: Тельцы, появится желание вернуть в день что-то, что когда-то приносило удовольствие. Иногда старая привычка заслуживает второго шанса, если она делает жизнь теплее, а не удобнее.
1: Тельцы, прислушайтесь, там вам дело говорят. Итак, близнецы, кто-то задаст вопрос, на который невозможно ответить сразу. Не потому, что он сложный, а просто он заставит вас посмотреть на себя под новым углом.
0: Раки, обычный день вдруг начнет складываться удачнее именно после того, как вы перестанете ждать от него чего-то особенного.
1: Львы, все самое интересное пройдет без громких слов. Настоящее взаимопонимание сегодня узнается по коротким взглядам, а не по длинным разговорам.
0: Девы, неожиданное изменение планов освободит место для занятия, которое сначала покажется случайным, а потом станет главным событием дня.
1: Угу, весы, рядом окажется человек, который умеет радоваться чужим успехам без тени зависти. Такие встречи всегда оставляют приятный след.
0: Скорпионы, один незавершенный разговор наконец перестанет тянуть внимание. Не потому, что появится ответ, просто исчезнет необходимость его искать.
1: Угу. Стрельцы, знакомое место подарит вам ощущение, будто вы оказались там впервые. Все дело в деталях, которые раньше проходили мимо.
0: Козероги, сегодня не придется никому ничего доказывать. И именно это подарит редкое чувство внутренней свободы.
1: Водолеи, случайная фраза, услышанная краем уха, подтолкнет вас к мысли, которой раньше просто не находилось места. Иногда самые полезные идеи приходят без приглашения.
0: Рыбы, чужая серьезность сегодня будет вызывать у вас улыбку, а не желание спорить. Легкость окажется заразительной и быстро изменит атмосферу вокруг.
2: На радио НС. Чеши позитив и крутые эмоции. Они там, где радио НС.

0: часов 19 минут в Казахстане. Это говорит о том, что впереди мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Вы еще успеваете. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в Нихабаре мы обсуждаем, какую одну вещь, один предмет вы бы забрали из 90-х, 2000-х в нынешнее время. Вот я сначала хотела сказать, что я бы цистерну бензина забрала. Но потом я почитала, что цистерну бензина даже под землей, там в специальном контейнере, можно хранить до 5 лет. Думаю, блин, нет, не прокатило бы, да. И я вспомнила про прекрасный обмен валют.
0: Так, вот это интересно.
1: Я бы наменяла денег. Денег бы я наменяла, оставила бы их в валюте и хранила до сегодняшних дней. А, потому что, ну, прям, курс раньше сильно ого-го был. Сильно прям.
0: Ну,
1: другой.
0: Вы же помните, да? Мы все помним, конечно, какой там курс был. Эх, приятно было бы сейчас.
1: Я помню, в детстве у меня просто родители как раз-таки там в конце 90-х отправляли в обменник, давали мне бумажку в 100 красивеньких.
0: Да-да-да.
1: И я приносила домой там 15 тысяч тенге. Вот. Поэтому с таким расчетом я с удовольствием сейчас наменяю. Все сохраню, все высохну. Храню, обещаю вам.
0: Где подписать петицию? Мы все за. Хотя бы на один день. Вот. А мы, друзья, ждем ваши голосовые сообщения. Тоже присылайте. Очень интересно послушать. 8-7-7-5-106-2-0-11.
2: Шоу «Бешу» на радио МС.

0: А ты живешь? Нехабар.
1: Нехабар.
2: Ну что, заключительная порция голосовых сообщений от наших радиослушателей прямо сейчас в эфире Радио НС.
3: Сегодня мы обсуждаем, что бы такое вы с собой взяли из 90-х, 2000-х.
2: Угу, первое голосование.
4: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе
4: утро. Я бы взял с собой друзей.
2: Угу. Друзей. Очень интересно, очень классно. Так, идем дальше.
5: Привет, Радио НС. Привет, шоу-беш. Привет, девчонки.
3: Привет.
2: Доброе утро.
5: Ты всегда прекрасно выглядишь. Что бы я взял себе из 90-х, это Sony Discman D245,
3: ого,
5: если не ошибаюсь.
3: Что?
5: Был такой CD-плеер у Бодрова в фильме «Брат 2».
3: Вот да, помню, да-да-да.
5: Я мечтал о таком, он у меня был. Но, к сожалению, он сломался. И потом я его не приобрел больше. Как-то вот так вот. Всем хорошо, у меня прекрасное настроение.
3: Прикольно. Ну, я думаю, опять-таки, если заморочиться, то можно вытащить. Потому что мы как-то даже старую добрую Nokia 3310 покупали. Она была в рабочем состоянии. Поэтому,
2: здорово,
3: в принципе, Серёня, твои мечты реально.
2: Идем дальше.
6: Всем привет, доброе утро.
3: Привет. Доброе утро.
6: Всем хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Взаимно.
6: Я бы взял из 2000-х, из 90-х, я бы взял свою энергию, которая была у меня раньше.
2: Да, вообще
3: мы могли
2: много себе позволить.
3: Ноль осуждения. Вот я сейчас сижу, одним глазом смотрю куда-то и вообще прям поддерживаю.
2: Точно, идем дальше.
7: Доброе утро, девочки, доброе утро, страна.
2: Доброе утро.
7: Я жалею о том, что не сохранила свою коллекцию бегемотиков с тем же сюрпризом. У меня была очень большая красивая коллекция. К сожалению, ее не стало с переездом. Вот. Раньше киндер-сюрпризы для нас были только по праздникам. Это был огромный праздник, получить киндер-сюрприз. И игрушки с них мы хранили в серванте на полочке. Сдували
3: Да.
7: Ну вот, к сожалению, их не сохранилось.
3: А еще бегемотиков обменивали.
7: О людях, то я жалею о том, что моя бабушка умерла очень рано, и сейчас рядом нет со мной.
2: Мы тебя обнимаем, дорогая наша. И, кстати, у нас были еще солдатики, помнишь?
3: Да,
2: зеленые. Вот
3: помню.
2: Они были
3: потрясающие. А еще в киндерах были какие-то то ли зайчики, то ли что-то такое. Я вот примерный образ помню, но до конца сообразить не могу.
2: Идем дальше.
8: Доброе утро, девочки, наши лапулечки, красотулечки.
3: Доброе утро.
8: Вот я бы не что взял бы, а кого взял бы. Я друзей, близких взял бы.
2: Так.
8: Вчера вот думал, когда был день рождения у себя, что мне не хватает моих друзей и близких.
3: Блин, ну понимаем вот тебя.
8: Как бы так, всех обнял, поднял, покружил и на место поставил.
2: Самое главное. Поставить на место.
3: Конечно.
2: Потому что нам еще идти дальше и слушать другие голосовые. Идем дальше.
9: Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
2: Привет.
9: Зелененькие.
3: Что это?
2: Чего такое?
9: Машинку Зингер в оригинале. Никаких зелененьких не надо.
3: Мы поняли.
2: Идем дальше.
10: Привет, шоу-беш, привет, Казахстан, привет, девчонки.
2: Слим.
10: Помните, вот в самом начале капитализма, когда он только-только появился,
2: конечно, помню.
10: Даже, скажем так, не в самом начале, а вот именно до начала капитализма,
2: вот как
10: первые этажи на проезжей части вообще считались самым отстойным жильем,
2: да,
10: неликвидом, они не продавались и не покупались. Вот, и стоили копейки. Вот я бы скупал бы все квартиры на первых этажах, которые выходят на первую линию проезжей части.
2: А я все
10: задешево.
2: Мечтала жить на первом этаже, на самом деле. Это ж так удобно, быстро забежал и выбежал.
3: Не, я никогда не мечтала, но тут я с человеком соглашусь в какой-то момент, потому что бум был вот этих перестроек из обычных квартир в магазины, в офисе и так далее. Ох, конечно, денежек там.
2: Наши бы амбиции и мозги, да в то время. Эх, и последнее к этому часу давайте послушаем.
11: Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
2: Спасибо.
11: Я бы, наверное, забрал игрушку.
2: Какую?
11: Свою любимую. Пластилин. Всем хорошего дня.
3: Так есть же пластилин, дружочек, сейчас. Ну да, и причем есть такой вот, как советский еще пластилин. Не навороченный вот эти вот супер мягкие запахами, а нет такой наш нормальный, который из-под ногтей не выковыришь вот это вот, картонкой не порежешь его, ничего с ним не сделаешь, только колбасятина.
2: Вообще нам всем сегодня надо, наверное, выбраться на блошиный рынок. Возможно, все мы найдем то, чего мы хотели бы взять с собой в эти наши дни.
3: В принципе, да.
2: Ну, как вариант. Ну, а мы, как друзья, вариант, завершаем на этом Нехабар и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Эй, Бауров, Нехабар!
1: Нехабар, родной.
0: А ты живешь? Нехабар.
1: Нехабар.
2: А впереди, друзья, расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 30 тысяч тенге.

0: 6 тысяч тенге накопили мы, друзья, вместе с вами в нашем банкомате на сегодняшний день.
1: Да, и у вас есть возможность забрать себе эти денежки, переложить, как говорится, с нашего кармана в ваш карман.
0: Впереди игра «Большой куш», поэтому мы ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: Шаркуш активирован.
1: 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
2: А в банкомате у нас есть денежки, да. И сегодня 30 тысяч тенге.
1: Вот это накопили, так накопили. Есть у нас претендент, вернее, претендентка. Зовут ее Сауле, и она из Караганды. Сауле, привет.
2: Доброе утро, Сауле.
3: Всем привет.
2: Какая позитивная какая девочка, да. И голосок такой искристый, лучезарный. Ну что ж, это отлично, и мы будем надеяться, что это поможет тебе сегодня выиграть в нашу игру.
1: Очень на это надеемся. Мы для тебя подготовили три вопроса, три варианта ответа тебе тоже дадим, Сауле. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Сауле, львица-тигрица наша, знай, что сегодня отмечается Международный день тигра. Скажи, пожалуйста, какой город считается ближайшим к месту будущего возвращения тигров в Казахстане? Варианты ответов. Балхаш, Усть-Каменогорск или Актау, как ты думаешь?
3: Балхаш.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Сауле, продолжаем взлом банкомата. Также сегодня отмечается Международный день губной помады. Скажи, пожалуйста, какая компания первая выпустила помаду в выдвижном тюбике? Варианты ответов. Первое – Морис Леви, второе – Макс Фактор или третье – Шанель. Как ты думаешь?
3: Третий вариант.
1: Цифра номер три принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А еще сегодня день национального гимна Румынии. Скажи, пожалуйста, Сауле, кто написал текст гимна Румынии? Варианты ответов. Андрей Муришану, Михай Еминеску или Ион Крянге? Как ты думаешь?
3: Первый вариант.
2: Цифра номер один принята. И код Сауле из Караганды сегодня получился 1-3-1.
1: В нашем банкомате 30 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Где-то что-то пошло не так.
2: Девочки, обидно, но надо разбираться, где же мы все-таки ошиблись.
1: Давай.
2: В первом вопросе Сауле ответила правильно. Ближайшим крупным городом, государственному природному резервату или Балхаш, где реализуется программа реинтродукции тигров, является, конечно же, Балхаш.
1: Угу. А вот во втором вопросе, мы на самом деле ошиблись. Первую губную помаду в металлическом тюбике с выдвижным механизмом создал в 1915 году американец Морис Леви. Именно так они назывались, вот эти губнушки.
2: А в третьем вопросе Сауле, как ни странно, про гимн Румынии ответила правильно. Текст современного государственного гимна Румынии «Пробудись, румын» написал поэт и журналист Андрей Муришану.
1: Вот это
2: так,
1: да.
2: Так что, получается, Сауле, ты про Румынию знаешь сильно больше, чем про губную помаду.
1: Ну и про тигров.
3: Я все равно рада, что я поучаствовала. Обожаю вас.
2: Удачи вам, хорошего выпуска.
1: Все взаимно.
3: Города Караганды, заводу ТЭЦ 3, передаю большой привет.
2: Ой, как классно. Отлично. Мы вам всем тоже передаем огромный пламенный привет. И знаете, что у вас прекрасный музыкальный вкус.
1: Да. Сауле, классного дня. От нас вот прям персонально каждому передай привет на работе, всем своим коллегам. Желаем тебе хорошего дня. Уже сказала, да?
2: Да.
1: Невероятно.
2: Хорошего дня.
3: Спасибо.
1: Давай, пока-пока.
2: Пока, тигрица.
1: Да, и своим проигрышем Сауле добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. Впервые после невзлома у нас такое настроение хорошее.
2: Ну, потому что Саулеша классно.
1: Да. Зарядила нас, умничка. И завтра в нашем банкомате целых 35 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Наконец-то. Наконец-то.
1: Ноль осуждения.
0: Пролетели, да. Я просто последние 10 минут прям вот сама не в себя, и моя какая-то засыпаю, и все.
1: Да, я же говорила, у нас не мы устали, а наши органы внутренние устали. Такие, когда уже, когда? Нет, скоро.
0: Мне кажется, секрет в том, что мы просто сегодня слишком были блистательные тигрицы, отдали слишком много энергии нашим радиослушателям, и ничего себе не оставили. Спасибо Сауле, которая с нами так чуть-чуть искоркой такая чпыньк поделилась. Угу. Более или менее на последний выход нас как-то раскачала.
1: Да, Сауле, мы долго будем о тебе вспоминать и говорить. Пиши, пожалуйста, почаще и голосовые прислай на, наш,
0: да.
1: на нашу рубрику «Не хабороч». Прекрасный голос. Заряжаешь прям, молодец.
0: Все, у меня батарейка опять села. Насколько меня Сауле зарядила, настолько я информации выдала.
1: Поэтому мы завтра в 7 часов утра будем здесь, в эфире Радио НС.
0: Ну, а сегодня с вами были Лима Бимурзина.
1: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естиді. Лайфчарт.
1: Разные мысли. Зубы мудрости появляются значительно позже клыков.
2: Жернова.
3: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында Жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

așa. Muzică până la randii.

музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио.

0: кинуть. Алло, Александр Шпиганов, через пару минут ты разбрасываешь удовольствие, все это дело прочту здесь, в прямом эфире.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Кстати,

Саша Шинхалтрада. Музика по налогам и...

0: давайте это вам, что называется, той же монеты. Прямо сейчас, 16:16, в нашем эфире Денис Кляев с треком под названием «Необыкновенное». Пришло время рассказать о дорожной ситуации.
1: Мимо пробок.
0: По данным

0: Прямо сейчас, друзья, у меня для вас прекрасная новость. Вы знали, что наши мысли почти на 50% влияют на наше с вами счастье? А еще оно, оказывается, может передаваться по наследству. На счастье влияют и окружающие нас цвета, и цветы. Цветочная ароматерапия делает человека счастливее. Доказано. Также прогулка на природе, добрые дела и, конечно, путешествия. Выбирайте то, что больше нравится вам, а я пока расскажу вам о погоде на завтра.
1: Погода на радио NSN.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Алматы преимущественно солнечный день, ну а температура воздуха составит плюс 32 градуса. В столице переменная облачность, плюс 29 и без осадков.
1: Погода.

Акмалиш Долагуни в нашем эфире устроили пожар, я тоже расскажу вам горячую новость на 16 часов 46 минут. О том, что астанчане снимают на видео необычных курьеров. В разных частях города над улицами летают дроны с небольшими коробками. Многие удивляются происходящему, снимают аппараты и пытаются понять, что же именно запустили в столице. И да, друзья, вы не ошиблись, это курьерская доставка. Над Астаной проходят тестовые полеты дронов курьеров. Сервис планирует запустить для посетителей игр будущего, которые пройдут в столице с 31 июля по 9 августа. Так-то, друзья мои, мир не стоит на месте, и мы тоже не стоим на месте. Все о последних событиях узнаете в завершении этого часа.

Всего 1% кажется, как просто давить до 100. И если это в ваших силах, то обязательно это сделайте. Ведь 100%, как в начале еще одного музыкального часа на волне радиостанции НС поет Зиверт, это уже не 99. Даже звучит по-другому. Предлагаю от этой среды брать все по максимуму и наслаждаться отличной музыкой в нашем эфире. А компанию в студии на ближайшие 60 минут составлю вам я, Александр Шмигалев. Всем пламенный привет!

у вас тоже бывало такое, вот смотришь на кого-то и просто взгляд не можешь отвести, погружаясь все глубже и глубже. Именно в эти минуты, когда до завершения рабочего дня остается всего каких-то полчаса, и вы тот самый счастливый человек, который может сказать «я в глазах твоих тону», не забудьте еще разочек, а может быть два или даже три, сказать вашей второй половинке всего одно слово «люблю».

Мод в нашем эфире в 17:47. Ну а я хочу напомнить, друзья мои, что сегодня 29 июля. Есть хороший повод как раз-таки проявить внимание, заботу и поддержку близким людям. И именно сегодня отмечается День заботы о любимых людях. В этот день принято уделять особое внимание родным, друзьям и любимым, организовывать совместные встречи, помогать в решении проблем и просто быть рядом. И я думаю, это, друзья, совсем не сложно. Пожелаю вам отличного вечера этого дня и прощаюсь с вами приблизительно на недельку. Меня зовут Александр Шмыгалев. Всем пока.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В Таскредит я уже еду.
1: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Ойдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарат. Әнес радиосы.
1: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Разные мысли. За 5 минут ссоры узнаешь человека лучше, чем за 5 лет жизни.
1: Жернова. В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения, нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Терпение – это великая сила, когда лопнет.
1: Жернова. Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нунжасаров НТ.
2: НС радиосында жарнама 356

Смотреть это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: Радио МС.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

готова смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.